0: Du kennst einen Hit, der uns fix zu abgefahren ist? Teste uns. Wir spielen eine Stunde lang deine crazy Musikwünsche. 07711-27711. Der Wahnsinns-Weekend-Start bei KRONE HIT. Thank God it's Friday.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулеметьен. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать.